0: ཡིན པ མ ཟད འབྲེལ ཡོད ཁེ ལས ལ གྲང གཞི གང དག ཕྱིར བཅམ ཆོག པ དང གང དག ཕྱིར བཅམ མི ཆོག པ གོ རིམ གང ཞིག བསྒྲུབ དགོས པ སོགས ཡིན ཚམ གསལ བོ མེད པའི གནད དོན ཡང གསལ བོ སྲིད ཁ ནན དུ སྒོ ཁྲལ མེད པའི ཆབ ཚུལ དེ ད ལྟ ཤ ཁྲེ ལས གཞི སྒྲིག གཏོང སྒྲིག རྒྱ ལས དགོས པ དང ཆབ ཚུལ རྒྱ ཆེ དོན བཞི བར མཐོ རབ བྱེད ཡོད གཟིགས སྐྱོང བྱེད པའི སྒོ ཁྲལ མི དགོས པའི དངོས ཟོག ནང འདྲེན དང གླིང ཕྲན ལས ཕྱིར འབུད པ གླིང ཕྲན ནང ཁུལ གྱི ཁོར ཇུག ལས བགོས ཁྲོད དངོས ཟོག བདེ ཆག གི རིག ན མང བ དང སྒོ ཁྲལ གནས གཞི འཛིན ཤོག གི གྲངས ཀ མང བ སོགས ཀྱི གནད དོན དང འཕྲད སྐབས ཁན ནན རང མིའི ཉོ ཚོང གྲུབ ཁས སྒོ ཁྲལ མི དགོས པའི དངོས ཟོག དང འབྲེལ བ ཡོད པའི ཤ ཁྲལ ཕྱོགས པའི ལས བགོས རྣམ པ སྣ ཚོགས ལ མིག ནས ཤ ཁྲལ ཕྱོགས པའི བྱེད ཐོ གསར པ ང བཙུགས པ མ ཟད ཁྲལ ཚི སྒྲིག སྲོལ གསར པ བཙུགས པས འགག སྒྲོལ མ ལག ཁས རྣམ པ མི འདྲ བར མིག དེ ཁྲལ ཚི ནད ཁུལ བྱས ཆོག ཁན ཞིང དང ཡི སྒྱུར ཅི གསར སྤེལ གཞུང དོན ཁང གི སྒྱུར ཅི དང ལམ ལུགས གསར གཏོད ཁྲོ ཡི ཁྲོ ཅང གོ ཅུང ཅུ བྱེད རྒྱུར སྒོ ཁྲལ མི དགོས པའི སྤུས དག ལྷུ ལག དང མ ཆེ རྒྱུ ཆ དང སར འགྱུར དངོས ཚེ ཐོན ཁྱེད སོགས བར ཅི ནང འདྲེན བྱེད ཚུལ མངོན གསལ དོ པའི ཕར ཡི ཡོད སྟོལ མ ཅིག གི ཁེ ལས ཆེ ཁན ནན དུ ལས ཀྱི མཉམ ལས ལས ཤོལ སྔར ལས ཆེ རུ བཞིན ནས ཐོན ལས མི ཕྲང ཡོངས ཀྱི མཐུན འགྱུར འཕེལ རྒྱས ལ སྔར ལས ཕན ཐོག ཡོད ལམ ལུགས ཅན གྱི སྒོ འབྱེད ལ སྐུན དེ གཏིང སུ དང རང མིའི ཚོང དོན ཚོ ཐ ཁུལ ཁག ཅིག དེང ཡི ཤ ཁྲེལ འགན ལེན ཟོལ ཉེར དང སྟབས བདེ ལས ནོན སོགས ནས རྒྱལ ནང དང རྒྱལ སྤྱིའི འཁོར སྐྱོད གསུང གི མཚམས ཚིག གལ ཆེན དང སྒྲོ ལམ གལ ཆེན བར རིམ བཞིན རིམ པར བྱ རྒྱུ བྱེད ཕུ ཅིན རང མིའི ཉོ ཚོང ཚོ ཐ ཁུལ ཤ མིན ཡི ཁུལ དེ རྒྱལ ཡོངས སུ ཐོག མར གསར གཏོད བྱས པའི འགག གིས དམིགས སལ ལྟ ཁུལ དོ དམ ཁུལ ཆེ ཕྱི ཁྲལ སུང ཉམས སའི བྱེད སྟངས ལས ཁ འབྲལ ཉམས སུ ཁེ ལས ཆེ འགན ལེན མི དགོས པ དང ཁྲལ སུ ཆོག པ སོགས ཁྲལ སུང སེལ ཆེ རབ དང རིམ པ ལོང ཆོལ བྱེད ཆོག ཅང ནམ ཏེ ཤི ཁེ ཆ ཉམ ཆེ ཁག ཐག བྱེད ཚལ སྒོར བྱས པ སམ ས ཡ ང གྲོན ཆུང བྱེད ཐུ ད ལོ ར ཤ མིན ཡི ཁུལ ཆེ དེ མང ཤེ ཐོ ལམ ལུགས འདི དྲུ གསར གཏོད བྱེད ཤུགས ཆེ རེ དང ཤང ཁྲལ སུ ཉམས སུ དང ཁྲལ སུ སོགས འདྲི མ བར གྱི འགྲོ ལམ ཁར ཐུང བྱས ནས ཉམས སེ རྒྱ ཆ དེ འགག སྒྲོ དེ ཆོ དང ཉམ ཆོ ལ བེ ཆོ ཐ ནས ངར ལི ཤ དབ དེ ཡོང བ ཤེ ཡོལ མང་ར འཛམ ལང གི ཁ འདྲི ཉམས སེ ཁེ ལི ཏག ཅིན ར གུ ཆ དོ ཤི པ དང ཉམས སེ ངག ཐེ བྱ ཆེ རྒྱབ ཅི ཤ རྒྱ ནེ ཡོང བ ཤེལ མང་ར རང མི ཉོ ཚོང ཚོ ཤ ཐ ཁལ དེ ཁར སུ ནབ ཤང ཡོང སེ ཆ པ དང ཚོ ཅི དང ཤ ས ཐན ཚམ ཅི ཅིག ཅིར ཆར ངོ ཤེ པི རྒྱ ཅི གོན ཅི སར ཏོ ཅི ནམ པ ཤི ཆ ཡོལ རྒྱང ཆོ ཅི ལམ བ སར བ རང མི ཚོང དོན ཚོ ཤ ཐ ཁལ ཅི རང ཉི ཅ ཐབ ཅིང ཉི ནེ དང ཆེདན ལགཅར མིནི རང་མེ ཚོང་དོན ཚོར་ཐ ཁལ ཐོར་ནདག ཏོང་བི ཐབཅི ཤོག ཡོང་ནི ལགཅར དང་སུ ཞེ་དེ ཧ환ཇུར པིཚལ ཐུབི ཕེཇི ལ སམཅལ པར ཨགནི སར་བན ཧོན ཞེན ཡོལ
1: ཇེསབ ཆེཆབ ཁང་གະ ཙོང་ལི ལིཆང་གི ཚིབ ཇར་གནིན པེཇིན ཏ ཏོང་ཁུར ཇེཏུན ཚམར ཕེཕི ཨེཁ་ཏོར ཅེ སན་ཛན ནོ་ཡ དང ཇེཏལ ནང ལིཆང་གི ཏན ཏོན ཏ་ལུ ནི ཏོང་ཁོ དང ཨེཁ་ཏོར བར ཤོག ཡོང་ ཅེན ཐབཅི ཏོཔོན ཇེལ ལ་ཅིག་ནི ལོབཅེན ཁོར་བི དེ་ཁལ ལ ཁེ་ཡོལ ཚི ཇོབཅིན 主席习近平给各县省政党建筑能力中国等一卡多尔前日了当时的东西特尔尼强国能中国书记一卡多尔学等娘的日家克米杰总政见踏击你吃了这种等恰似特尔潘森一起学习接等的东话北森同比一起两级娘真了跟着等你你空等得尔卡环境牛葱孟措苏恰公司娘的日家写的日家克米杰等日间自己真了那里了比相当先都有把等 中国 통타 왔음트 라디메글릉 등 자리비 우동글 쪽비 냠디 쪽포시데 에카도르스 쇼 소소등 냠트 중국 등 라디메글릉 그 리크 신튼 쪽반 직중 제지 제력 센터 버 근덕 동도 요래 노야 입단도네 중국의 에카도르지 냠디 쪽포 가친 등 치우상위 쪽포이네 에카도르스 쇼지 중국 쇼등 냠트 쇼니 자랑미 요총 제출지 케포 헨리 체력 동아 등 환주 요총 등 링엘사 그대르쿵 음망시 직군 직튼 샹리 등 냐리 수 차콩체 니픈 냐디 당습덕 동도 요래 우진 롱공 근자 틀라시게
0: 제리오 망치네 제리아 연한캉가 아연창 조르지 히브다제 비치 제르그니 쟁하토라 베진데 이가도르제 선전 노보 야란제 찬낭 조르지 히브단도네 치 조브진이네 주시 시진핑기 거십 선전 등 제모능니 냠데 쇼니 젠젤바 페지스 동비 차르제 사바골 달루네 중국 등 이가도르버 쇼용 탑치 조빈 제바즈니 lu che khurbi lu shel zhongguo shuo ji e ga dor shuo dang nyamde ya kum ni je zun zun wo de shong bi ta mong yin zun ga chen dun chuo le bu xin ni so jin jin zan zhi le jin zun dang ang yi dun nyam li dang su de tong wa dang shuo ni jian zhe bi che cil a jin ma cil bi de jin tu de dang shi ya kum ni ji ma meng la ngar li pan di mang bu zhen dao yi xuo zhong ge jie liu mang qin qi e ga dor jie cu qie ren ba mang wa dang qia bu kong mang bin zam tan de zhong da xin nan ni chen zi ge dang sta ke ཡེསལ ཅོང་ལི ཅི ཅ ཉམ ཉུང ཅི རི སབ ཕལ ཤེབ དང ཡ་ཁུམ ཉི ཅ ངེ ཉར ཉམ ལི ལ ཅ ཐམ ཅ གན སོང དོན ཆུ ཤེན དོ ཡོལ 노야 유단도나 의가도로 쇼치 중국 조부 정으로 지니 중국 쇼치 더흥등 와콩 차층라 송송셰브 아자프쇼셰신요라 중국 쇼통냠데 뇨총등 응을총소 차부콩제 냠리사플지니 첨즈기 레콩버 판층 톱중등 셰지른 점브 흔운도 이효알 쇼치인 제체라시
1: 광동 상친의 신전 종치등 신장 토친 즉정마홍거 차홍자비 Шахыцы Чончырчи, Сэнджэшта Яндан Цыгбатан, Лыгнэфтарви, Лобжун Лобсу, Мэмтылық Тансып Тапилатан. Лобжун Тан Шепшир, Эвджэрчуй Чих Чигди Чешкэнда Танни, Мангцу Чи Сэмкэр Тан Торнан Шепи, Натун Тахшу Шепар Хэнэмши. Лобжун Лобсу Дэг Мангцу Панди Тан, Пэджи Ларкэнда Тонжи Тан Сомжил Дамсып Шиде, Лобжун Лобсур Ржэнчин Мэпар Панди Ломбар Кэнда Тан. Лобжун Лобсу Чуэлэ, Гуандон Шэнджэнчи Чончыр Чэнбу Нагжун Чокби Чачи Лагжэ Цыгдэ. Ржэчин Нагжун Намчи Занин Тортун Тан, Лирик Цепжир Чуачир Генкург Мэнни, Тангтанг Мангцук Че Шапшир Техни Лартэнни, Вчепэн Гэнпэн Рангжин Чим Цамму Лобжа Чэмбатан, Сэнни Хсабжун Шапшир Пэлэ. Футэн Кэчэ Футэн Шанлэмны, Шэнчэн Че Нагжун Дэдул Чи Мангви Кэкун Че Чэхэ Янэ. Джэхук Тэгшид Тэнг Вжимлэ Джэри Сух Тэгшибши Бабжил, Сагни Дэкэр Мэ Цангми, Мэ Тэб Рэгни Ла Лобжун Шэпин Дэнба Йопа Хэ Тухшун. Нагжун Цу Мэсэ Лобжун Гэр Генкург Мэнни, Сагни Дэкэ Рэмбага Йоатан, Рэгэ Йэби, Э Лобцэн Малэгб Цэгдэ. Тарта арамцэвши на лобчил тэнгар гэвчил анцхуйо ла ма тэнг чэгштун вжа лаг суржумши. Шэнчэн че чонгма чэншан гэвшэчэр. Рэнгни чи нам ян цуашиб ягбубши ма тэбэй нга цур чэбэй ээээв самжиг дэр рэнгэнгни пантунгдэг. Лобжун лобсо бэла нэ зун Шэнчэн чонгчир юн че арзун тэнг чурэнба ян чин гуча цанчунги нга тун чэгчэ вжа тэнг рэбжэн цунтумши хэн чигдэй чи лагбжи тэнг тэгчул шэпэр кэндаг томши хё ла. Гуандун шанчин Шэнчэн чонгчир тэнгар занзэг бойе жинли бучэн жонба Замшилин гэж хэжээрэ. Нацис Си Цзиньпинг тэнг зэгчүнгэр гомбор лобжун тэнг лэглэн тэнгсэв шэ батэн. Сэнджэш таа янг тэнг зэг батэн лэглэн тэвтар би лобжун лобсу тэнтэ гэпэлва. Улоржа янг би лобсу хтунга тэн мэнгчэр гэнкун чавар жэнчун шэ ги. Эргэнба тэнг пши батэн лисинг бампэр лобсу тэнг мэмжи эрдокэн гэнсун су мэнгсу чи докэрв шэ бэг нэтэн тэг тэгчул лэгбоб шэ батэн. Вчэви шапши чэцэн торэв дэнгни лобжун лобсу чэмжи дэ пэжи лар кэндэг тунга тэн. Мангцур панди чэмби панджи ни сабжиргі. Шэнчэнг тонсин зэчэн махунг чэхунг жаапі шэхэцэ чонгчир чі ржячі тэнгюн лэпшид ба ілэр ні тэнгпур чуэдэ. Мэгмэнг чэг нэцэл лар тухшиб тэнг мэгмэнг чэ сэмчэл сэвэр чэртум шэйхэн лобжун лобсу чэмжи дэ зэрэм чэрчунг панджи сабжиргі шкэнтэл тэнг. Вдэсэл ламчэ шкэнтэнг чомжун нэ сагны дэгі чэдэн ехкур чомжун шэгэрэлэ. Чанчумчі ехкур ва мэнгу шэг ягэм кэгба тэнг нямтэ цунбу чэг жа тэнг дэва сухчі нянжэм чэр дуамэнг ла хэсэн тэпшэн юэлэ. Натун тэрэг мэгэнэ Сагни дэгэ дэгэ чихнэ чэлбаадан, чумра дуудам дан, чунчир дуудам, чунвийн тэцэб сугли джабэй, дуудам алхан чи чунтал чиг нерчун дан, эрдуумэн чиг чуварах чигчир чангул дан, тэнжур шийхэн. Сарийн ламжам дан тэг нэйшэн, эрдуумэн кэд дан фдэйбжи чир жангтаг рангвий, цанчум гэ нерчун кэлэг данхэл бшидэ. Манжи джэкул арэмпурн тэйсан табдангаадан, нерчун гэ тэсул цадан табдан. Чунга лиэм ян чибшайжирэ. Куриг лэгхэн джэкул чангбзан, дарта ачи чунгхан цангми чунгэн хэндабзан ла, нрумбу чэмэн нэ чэмэн чэлэ. Туандаг дадаг джаба хачин бсан сэрэ. Лобжун лобсу пилуа нивсун, Синчан тончин зэчан махунг чахун джаби, шэхэцэ чончир чих чигдиргі мангцу шава самтун ргабжалага джабар кэндад дэнг. Синчан тончин зэчан махунг чахун джаби, шэхэцэ чончир дэнгар санзэг буи бучанг жуанба, шэйю чинчиб шэджирэ. Нга цэг манглаа бдэчил бжэнчэдэ, сэнчуй чэхи сэн занчим танчун шаргий ла, сэмни йоги мангцу чи докэрв шэби дончун ягбар джаба дэнг, мангцу чи томнэн дэнг шчэннэн, вдэнхэн чи жинчин мэбар чэрв дэнгни. Лобжун лобсу чэмжи дэ мангцу чин тунг тэпа дэн рэг тэпэй панжи рэнгэ сэбжир гэй хэн. Шэпчу лэр нэ чэ тунг нэх дампэм нэ лам тааг чэгдэ гонгэр дэн сонгчу нэм тааг чэгдэ рэб тэпэр шар гэй.
0: Дэжэ бэй цхи чэргэ нэн чэн хачур зэнгвэн жон юг чэр дуршки хуавши чимтэн чэн жон кэм шэпа жуэтун шэпэй кэн рэнгэ лэнгштэг сэлэнг дэ пэл. Шэнчэн тэнгэ шучэ жуэнба шэнчэн лутунг чуэн дэн Синхуа санжир кэнгэн гуэшцу жуэнба лэг чэн. Чонгу цанрэг лэнгэн гуэшцу жуэнба чоу жуэ чи лэнгштэг сэ шэгбэр масэл штам шэл. Шэнчэн рэнбэн гуэчэл гуэнбу жа хэ дэн, Ли Чи Фан, Ван Дан Нан, Ли Тун Дэ, Чэн Чи Вэй Чи Шэг Йол. Чонгян дэн Аркэв Лэ Кун Чэ Тэхтэг Лэ Тун Дэ Кэ Дэн, Гэнэн Гэ Рэг Жун Шэм Чэг Лэ Кун, Чонгян дэн Сани Чэн Хэн Чур, Бэнди Шэнчэн Дэн Чу, Чонгчэр Чи Чэн Дэю Лэ Кэ Дэн, Аргэнэ Кэ Лэ, Турэм Лоб Лэн Дэн, Дэр Чи Цэн Цэ Лэ Нэм Шэ Кэ Лэ, Жэ Цу Цу Чи Тэ Цу Чи, Чон Дэм Мэ Нив Жа Лэ Шэг Йол. Шэнчэн дэн ишу чэ Вушу Чун Чэн Гэг Чу Тар, Лодун Чуан Чи Хэцэг Нэн Дэ, Шэнчэн дэн дэн Шэнчэн Сэлжун Гэ Цав Шэ Дэ, Лэнгштэг Джэ Бэр Чу Сэм Ко Бэ Штэм Джэ Чи Ба Дэн, Чэн Хи Ба Дэн Гэн Чу Нэн Пэ Бэр Лэг Сэм Сомэ Чи Гэб Сэ Ши. 中央的各类空档，日用升级类空，中央三人的人员中，前期吧，接触的人科技及逐步出，让他把你推荐起起。其实，今日，可能你呢，中会协力个从事的感情性吧等，但呢，中国某某用的他们个三倍亲密性了，第一，中华某个亲情是个人民的黑档，恰是个平等，某个讲讲座，人同时大话说了核心项目特别强。 当时第一次肯德人的人生代表同话的，第二届多年改签单。昨天呢，肯德人的人生所谓肯德人有比肯德人人生中百分之十的人生改签一天。你比如先生，昨天我想请起习近平个人的公派党，接触书记习近平的，昨天呢，雷顿太多比浪下改签了多少种党，两个人呢，当时批判党。而他给肯德人人生中拉是肯德人我们说，肯德人人家什么叫党，很是个松秀。
2: 还是在三中书记、李杰、刘德军里，昨天呢，肯德人的头部政治的，没他的肯德人的前头的什么几个党，还是在那他们个兄弟参与个多少些股票上比，肯德人的起，这初生特别核心的前任主任一号，当地的冷时的呢，习近平个人的工部的头部中，他是什么党？肯德人的中共工作呢，啥不些吧？中会派出所给那个人了，三十多人认真去参加些吧党。 三十多人认真去培训当兵，得为感情形成用了。中央三人间的研究等，也能够落地这个比起把最差。而个人脱离前天成门那几节落地几个地点，中会怀孕进中空那措施不等，而个人认真等，大部分当兵，而个人从头在不地方用兵，得力核心全部听我一些了。可认为的，当地冷时等过程是不是的？而且用去前提把等念的，可能而个人家用力个忙些，咱这些老不些把等。
0: 第二三笔肯定是他们家的老板去吧，还是你雷顿呢？彼此都比过年贴近住不？你把刚冷冻吧等，中间那个家当然不进了，等你，对不对？那家可不缺那用力什么等，没这个家头接不下去，老婆去了是跟得动不？谁家三万就给钱了？李建清我从这个上，新华三杰坑个家可托了嘛？人做了年些，怀孕就是三万等整个的，可能人家家多少钱中空等，娘都结果顿，第二万人同时把钱这个洗，听谁的？ 新华三杰坑呢，中期也可称是动力空客也不嘛事，咱们那个人心间称是动力空档，中期前期接这个做了三百十张硬币，俺这里特别过呢，坑那人呢就是咱们家的老板儿，全部是很难当，做梦想请当个当，手里中期，学个速速当硬的，没他的这个做了什么几个当手的动画当，吃饭你把钱的动画，别的也是个文字把就写的，坑那人呢认真的拍接当，做梦就当了真子真了，还能学个快乐又让我真精神。
2: 周日有些人，当地的冷时呢，改成前加入节度去去，哪几个东西真正感情过了，这点当时学把马事，俺也很爱这个比习近平个人的公办老领学把当，没有谈着了几个节度去，咱们的措施学比，俺也凭借那东西硬币，多年全部当把马事，第五当他把谁经营，中国这座残这个冷气，村民等娘们人在外，当时学起了这话中了，肯定人民心急个就对，人家可就他不去感情了，啥事学把当。 没有谈着了，这个节节多少节，什么几个啥不些吧？看那人家第二个人疼，广东的刚到些的，没有谈着了，这个节节的些，全部做完，多少节节也不等等，人疼车痛的，广东现在有些人。工资在给也等，劳动船等，工部这些，李建、周瑞、李启凡从过去等，跟着南京娘们的，我上班吃不着些的，当地冷时的节约了万二十些。中国这座城里坑，哪只也多少些，什么几个冷等。
0: 村民乡亲的，这个年也是苦天气，他不仅娘们的家真的那种些了，忙死个过了。一零年是这个冬天，俺们个肯定是把冬瓜等，就都能下不住，都是给家娘的让母些把吃不东西。我从这个马村过来，我吃了跟着去，村民家肯定的真真真都那是个休息。我从这个几次白白，冷死个你家当的，中间多少些什么几个头子个原装装吧，立足亏等。北京头前的没钱这个比给人钱么？ 李林，中国接触残疾坑，这个院院看看个医院呢，不健全。光明日里才不看个接触做这个院吧，陈平哥，中国接触残疾坑，哪只是多少些几看个什么几个吧，无心花灯，通透。而我这里残疾娘们就三十多了吧，他种那个不，无空是病，真不能干开门呐，有人心。腾讯的公司创办人，真正的立刻跟干子呢，唐叶平。 昨天想起呢，接触残疾坑个院长所端着文，新华三杰坑个什么几个人，习近平也是个内三部什么几个是第二届主任呢？
1: 福音所跟中进和基色是当时写的学问这把你肯定给你见中空错的手等一个气啊你恨色出了娘都觉得多年来一手写的而真正等三十多个人的主能是大家比七七个年级写出了相亲等也书记卷把深圳罗东传进关键写的相亲用接招啊这根子真来跟他同位学位切顿从他的空给南极单独呢学校出席习近平给 中央前述决定从地图能为双十的改进节日共同投入中等乐得等十七八等等中央等接受决策坑跟他及国这个学用你短缺些的相亲等于学与浪费个节日中你上路几个节日等年增拖了动画等国科部担任等各种的干事的学历这儿这跟前共资真来跟他单独等时的等着不见见错成三人资真下去了多个松中学给罗东传奇单独呢这儿这跟前共资真来跟他节目就是同进呢等中央等接受决策坑给 罗人前国中啊万国策比罗东比他及国这个感情性影响但是他满了东西切了东西等盘弄单薄用啊历史来跟他东西去黑日结三银了培济这先切三八等别是团体内黑所中学吧忙忙进这个单比初一跟国公啊比这那就是感情影响呢这话这跟前国这个政界各起人心等给这个人心了人生的当时不记得甚至是他话应当这个八等乐得不行呢而且可不能夸等错红进你吧忙促接这个 忙被卡叔接单个皮带黑色的黑里切瓦等下头黑里单对给这瓦这跟前滚子真了娘们的跟他同意罗东传奇南极单独呢本身托一国内登入渐进托根个切站前滚子真皮带其团共国这个皮带接了色同瓦等其是监控松出接中马冷子吧切这整这个间接切成托入等你马冷个切成瓦等电击个电击个缺吧冷的下面等立出切瓦而将都个人呢科技个冷吧
3: 用这个国人单把皮节登入渐进托根个切站中年跟这种协议本身托一国内南北三边六张三万千古等这种协议等而且可见你空上面团体间托三这种协议是最近的目的电视前部等学习了这种这种来跟他建筑是同话等的错红节将路过的建筑段不是更老协议而将路过协议是跟他同话路过这里你见等这边这种切实的建筑是同话登入渐进六张三万这种建筑是同话就协议 本身托因前滚子真节实际个扎瓦队而且用实际个间节实际个扎瓦能年纪当时不写巴登而多会儿几只鸡而且可不接而将多个接了我们团军人陪祭回顿看这个真写巴登而将多个接了个切磋个多不写个动画实际个扎瓦年纪节目就是个动画没特别人陪祭来想得个写瓦而电节个国送长个单不能再把就写队而将多个谈用等实际个年纪电节个电节个切磋不写节实际个扎瓦中年人跟这鸡本身托一国内第六三边传统扎瓦前滚等这种写队 三公用接冷水锅把接冷水动画灯托根冷产品传统冷水的接口学呢这真等维持了娘们等别急了跟他等时的开不接冷水的切画灯面试了冷水的投啊因此么冷水冷水的切画就学习本身托一国内中秋节操过北站前滚灯这真学把灯中秋的三句下去灯送出学的用起不学习人太多灯马冷前滚冷不得这把灯先切卡萨不门的隔住了接口学把见证多灯灯落地那边马冷提升的动画灯 而这个是哪里提升等可是哪里有点这个多等松出去哪里写这个基因比中间这些操作不会占中间这个本身托一国内你说个简政站完前滚等这阵等我只有着那么结果把这个写吧那么我们称简政提升的动画从你的学部所中等多等的动画去批的有点这个等是大不对离去的切瓦而将都换句接单比等着不见接你说简政站完中间这个罗东传奇三个你所说等的各所系 相亲用接三个六七个人进行学霸等，这几人前滚等学用了大多，年不很多吧。三进过去了很嫩，下边跟着同位先送提升的动画。学的年纪学习切了动画，南正这阵多他们单独学霸，满个姐姐进入五感送也不学霸，马上这等参谈难送学霸，参图七十几张都等干成可是么全部，你这不就叫小姨角色来点呢？这话这跟前滚这阵接送的连跟短裙那么学霸等，相亲用接先跟松手就不等，本身头也赔进了。
2: 那就是单本当初下个比浪下多呢张晋刚当王海红陈继伟进城的时候大家比起这个年纪学着中共从我相亲等于这种不等新华三届坑从我们的严的坑给组织些把等中国接触参这个人那这也是多少心情所等从我相亲的接触参这个人给人干这些把中共俄罗斯的人兄弟等于这种不等而马特的总等于这种不从我相亲的人也那这也是多少心情的人给这种这些比 가르텅친也加入解读学习比切断了着冷从的四冷的问题相亲的门前的今天用谈看个主任们就把理通的从的是不是马斯黑子个盆가르텅친也加入解读给呢你为罗先生没用等接触参这个恰不空是 Toker Chambu Shabi, Rigjunga Lang Mawadang, Argni Jastiwa Shirshel. Tandi, Jolung Tondiestang, Adyunja Nazi Stoshabadang, Dorchi, Aristan, Majig, Sakam, Anayi, Arangi Songshu Chabkun Chenki Badang, Shangchin Shenanga Chenki Badjaki, Arangjanga Cheli Chabkun Sashkansgate, Nazi Stoshabadang, Dorchi Ripa, Sankam Ripa, Murg Ripa, Jagji Ripa, Chapel Ripasu, Arigjung Sankamambi, Ripijon Ligadang. Shimjig Shetu Shodi Ji Weshu Shi Gartung Ti Yarubji, Doki, Nazi Stoshu Talendu Dang Ringi Sungchu, Anayi Shimji Torganga Sakum Kunsula Rachul Jemjil Dorji Lurji Kenarini Chenjil Tangula Nalamarini Donghua Margintan Sobi, Shimjig Sulamini Shimjig Stang Sodang Rigjung Yamji Dang Jemji Yamchu Ji Shidi Tobjunga Jih Dang Sartu Ramshin A Jangsti Ramshin Chi Damber Shi Tami Dandun Tandi Chetuna Rodung Tundr, Chetuchi Dunung Shetu Tuadang, Arizung Tankka Chavja Chiwa, Shemjig of Shetu and Namunji Yambi, Shemjig Jemji Yerta Sashang, Dandi Yambadang, Arantung Chambu Dambi, Gartung Chi Yarubjer Dukila, Malagrams in Jeshemjigadang, Tarikinja Songshu Shepherd, Arjem Telanganskan de Tumadang. Dowi Turkunga, Dorjirini, Shemjig Stangs of the Beba, Kanarini Jarizung Tank Malan Zigba. Zhonghua Mariga Jintan Zubin, Zhishan La Rogrim Shepherd, and Yuki Dunyang Dang, Arizunga, and Tankachin Dancer.
3: Adabja be cheap jerganina. Canarini Langstoges, Jenkam Tang, Mazon Yamdu Langstow D. Shanchim Shenanga Chenki Patang, Lirijan Timoji, Yamdan Zomkung, Mamdri Zaksumje, Timuan be around Shungal Hanitang, Tangsabi Mazunga Nantun Larkamsi D. Jenkum Songshu Tang Rini Jensen, Jangdong Piji Lamini, Jenkum Tang Mazunga Hanijim Jilly Dambi, Jonkun Zixim Shepin, Sormunja Tablum Jibshi. Shandang Jumba Liton Tonter Sigur. Sorgunner Jacob Jer, Jenkum of Danger Jer, Jerry Gatching Yilla. Canarini Tanga Mamber Zaksum Joyja, Rinija Tani Kilzo Yene. Torgunga Sarge Chamber and Tuarun Kinja, Rigoso Mansoji, Rachel Quershang, Tesla Shamchung Narte, Web Chella, Sojin Jarzon Tripi, Jenkum the Hitcher Yule. Jenkum Huayan Jim Tosan Zixung Larkandat over, Rachel Nancher Quenner Stammerum were. Torgunga Majunga Major Kelly Tung Sapper Quantum Shite. Rangshong Shankum Songshu Tang, Majong Yartu Jinsum Shadjani, Pansen Skendatang, Yamshu Shatapa Shadgi. Kendron Jack Tamshil Rambam Tuatang, Nantuner Jetia Masil, Mursi Ramshin Chitingo Yantoni, Sojin Jerchinkum Lotitang, Tangrup Chichung Shetang Songshu Shite, Rachel Nakshantang, Sir, Satang, Shimap Jerzi Chanji Songshu Tang, a Jerem Dambi Chichung Chichin Changul Shini, a Mamdri Zaksum Jerchinkum Tamjilang, Majong Tamjil Yapur Shapatang, Rejong Shamjitang, Chibi Chapel. Mansuching in Zim Chicha, Rodam Harton Tapachi Day. Mur Nelly Mampura, Sorminja Sanchin, who most Hong Kong Harshoks of Jerry Sonshu Shaping, Ganchetang, Stanson Hissinjigi.
2: Daddy beats he jergan in Jeshatura. Canary near Langstachi, Sambi Consulti and Yamji a Langstach Salon of D. Langstachi, Jong Kong Sungu Sanchintang, Jerubudang. Xinhua Sanjir Kang, Sormun, a Yanda Kangi Sudabudang. So here a Jonchir Tang Jerubudang. Jigjangi Sormunda, Rokshu Shabi, Gondum Puyin Ganjabshi. Sormo Shanchin City, Joshi Jumba, Lita Yi, Jetsuship Muscle, his pull. Yelling is a Margaripa dung, Chilgripa, Somjigatang, Dorchiripa, Gerstlerripa, Arini Chapels, which have Kuni Yombi, Chenki Badang, Damon and Jayu de Kirka, Timothy, Yamden Zomni, Canarini, Lorchin Jonkondang, Sonston Zichin, Sambi Nanton, Dear of Jaren Tundang, Sarto Chapel Chilamini, Shemjigatang, Jeter Tangs of She. Stamsik Jarember. Sushi Chenki Bati, Arangija, Shemji Chabkuna Jetskati. Canarinija, Sonstak Jepsildang, Arinija Sava Tolva. Canarinidang, Jonghui Huayunja, Jigitira Ramsin and Pansin Jabi, Stansk Tol Shu. Jaki Aramitroja, Canas Hulamudi, Stutun Stam Shilpel.
3: Yankanaba, Tisujangi, Tangi Shopi Sanjil, Sinok Tonsam Daninjo. Tangi Lessinger Stombrik Bath Hamunswatang, Stombring Gankara Sonam Serangtang, Huatinja, Somorchil, Starkelba Dorji Serang. Chichu Tarkaba, Hunter Serantang, son of the Chinian. How sent to them, Mapam Gomboni, Chichik.
4: Chal Solostombi, Razishin Madiba. Jevsin Charby, Wom, Sarah Stojulgen.
5: Kalang Kirstoji, Huavi in Tumurbukan. Mumbrak Salvi, Adunga and the Renian.
6: Sheikh Kirmilung.

0: Арнийн туйм тех тамга гэнжүнс жандын нэгэж боллах сэрсэм
1: гэнжүн сэрсэм
2: Стэрдэн чи нямкэн чобо намба чэнамба бдэмэ инэ nga lechen dim donzen ba ma phum gombo yin
3: demo chok bu namba nga thang di lechen chen donzen ba khaw sen chu yin
2: dar ta chen nam bi nyan lam den job jin ban den chon hun jang zhong nyan chen kang work la long chen ji gang er jong ser sim lechen yin thang di lechen nang der zom rig bi chen nam la xi jin ping gi jia sler chong lik kor lang wa tang ma sik tam lang ko ri song chu tang no jil do nim ji chan ban ga go rig xi yo bi nam ba chi xie de nyan ber ga si xie
4: Shi Jinping,
3: Nyam khu nam ba, thang di Xi Jinping gab jesi la chong li kor la nwa shi bi chan bi nang, bol dang bi kak suv dang ba shdi. Rya kub jeb di njig dang, jatsu jeb dan lang song chung dan tig shi gi shi ba shtong je yin.
2: Rya kub jeb di njig dang, jatsu jeb dan lang song chung dan tig shi gi, nir tung jeb jeb lor dab jebi ci nir ngan yin. Ani uq sarwa dang, jan lung sar yun dan ta, rya kub jeb di njig dang, jatsu jeb dan lang song chung sha je di na, shug yung ni jeb ji sapil dang, lob jang ni jen ban tuk mung bin ngon jir. 中华民族的教育部的部分的文件的学习不是强存的还将刚刚计划学习的萨克克当的课程的人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力人力 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ Дэйла ғаци ғипырд рэгба тангсан зэнгі баадан, ғжэтэг гэв самшиг чэрчил чи Ржакуб дэнжиг чи нянкар мунгүүгдан, дуудам дан, тэхчуб чи нэдэмшэгі баадан. Вчэнцу ғуфта алхан чин жанлун ла кахтал дан, тэхчул, нэдэмсэл чи хэдэн дамбар шэгі.
3: Сакл кэгдан дэйкэг кэг цэнми, хча юн чи Ржакуб дэнжиг штава лэгтар таршимшэ баадан. Рэнжэ чи Ржакуб дэнжиг нэв гэрдун жуби чалчий сарвадан, пэлшуг сарби анэл самбар шэдэ. Шиэв дэнжиг ла тунчимшэ би мэцэл, Нэнгэв дэнжэг ла ян тунчимшэ баадан. Ржакуб нгуакун чэв дэнжэг ла тунчимшэ би мэцэл, Джэмэн чэв дэнжэг ла ян тунчимшэ ба. Сочин чэв дэнжэг ла тунчимшэ би мэцэл, Сочин маэн би дэнжэг ла ян тунчимшэ ба. Гунпэ чэ нэдун ла тунчимшэ би мэцэл, Дэнжэг чэ нэдун ла ян тунчимшэ ба. Рэнгэр чэв дэнжэг ла тунчимшэ би мэцэл, Тэмунгэв дэнжэг ла ян тунчимшэ ба чэ чэ гуни, Ржакуб дэнжэг юн би лэдун кэг дэнтэг жэв ки. Мэмэн мэнцху ла, Ржакуб дэнжэг горчэ лобсу штун хэ чэрэ дэнни, Амэн юн чэ Ржакуб дэнжэг горчэ нэхэ чэрэ чэ ки. Джиркэл ла нгургул шэ би тавцун, Мэмэн мэнцху чэ дэсэр тэг би ки пэн дэн. Гэрчэ фтэнэн гунпэл сэм чэ, Чэ ку дэн жэ ойо ба дэн. Дэнэ мэжэ чэ чэ чэр дэн, Чэ цху чэ лэн чэг, Мэмэн чэ дэсэ чэ сун хчун шэ би, Тавцу чэ ян би, Нэ бэр дэ лу тэг чо би шэ цу чэ дэ, Дун дэг бжэг бу штун би зэн тэ ва дэн чун шэ дэ. Тэмчүүлэн жиркэл бүй хамхил лутха байчүлчий нүн ки. Жиркэл ла нүргүл шэбі лэкі гулба тэгүү цэнван цэгі баадан. Жиркэл ла нүргүл шэбі лэкі малаг тэцэндар тунгі хан. Жиркэл ла нүргүл шэбі штовхэн зэштэн ла хэнхүн жан ки. Чэлэ дэн мэнцху сунжэ дэн, мэнцху ла жафтэн чулжэ дэнчун шэдэ. Мэнгу мэнчі чэв шэгу намба нацху штэн самур бэгі баадан. Жумжиг мэ бі жгарэб зэмбу цэнгэнэ, тэмчүүлэн жиркэл ба цу, Чомта цэцэ тунна гэнчи дунхгэл жэгбэ нэсэн жэнгхи. Жэлчэ чэлэг мэрни нэбан дунпэл шэ баадан. Чэдэл мэнцху ла жэншугны нэчэл шэ жэр хэнэн жэвтэ. Коцэ ар гэндэн чэ чэлэг гэмкушгунгэ бэ мэцэл, чэлэг тэшчул бэ самлэ сэмцэл гэнгу нэдэн яв шэгхи.
2: ཁྱི ཡིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག མིག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག མིག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
3: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ངར་ལི མང་བ་དང ཅང་ཉུམ་གང མ་མང ཡོང་ཟོན་ལ ཕན་པི སི་སེན་གེར་བ་ཤེ་གི མང་ཚོགས་ཅ་ཁྲིམ་ཐན ཁེ་ཁང གན་སུང་ཤེ་པི རིགས་སོལ་དང ལམ་སུལ་ཐིཆང་ཟུ་བ་དང དོན་ཆུལ་ཤེ་གི་བ་དང ཅ་ཚོགས་དང་དང གན་ཉན་ཁར་ཚོལ་ཁུབ་ཤེ་པི ལམ་སུལ་ཐིཆང་ཟུ་བ་དང དོན་ཆུལ་ཤེ་གི་ལ ཁེ་ཕན་ཅ་ཟོ་ཞེ་མང་གོ་དང ཅེན་ཉུང་དར་ཏུང་ཁི ཁྲིམ་ཏ་ར་རྒྱ་ཁུབ་ཅུང་བར ཤུགས་ཡོང་ནི་ཡ་ཤ་གན་དལ་ཤེ་དེ མ་མང་ཚོགས་ཅ་ཁྲིམ་ཐན ཁེ་ཁང་སུང་ཅུང་ངར་ལི་ལ་ཁ་བ་ཤེ་གི ཅ་ཚོགས་ཅན་གལ་བ་རི་ཁ་ལ་ཅ་ཚོན་ན ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: ཁྱི
1: Чучипи рыхтыча тора.
2: Опи воё хиргышан кам.
1: Рыхпи воё сэлжуе карту.
2: Начучипи ерди жерсе жок. Жоко чонсо.
1: Начучипи гасыча тартун лецин. Татан косумжи

0: ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱨᱟᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱮᱢᱚ ᱧᱟᱨᱛᱟᱜ ᱛᱟᱦᱤᱛᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱱ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱥᱚᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪ
1: 穷穷错，大大切错，拿穷西边干吃两寸脚，阿个边干空个餐不的西当，阿七黑西错么了，阿罗个接真正。

0: Redi na shunu yangchiri chi chopo zika kapar nilin yila chopo ndaga kirgi kodu jawa naga chawar nga wundi chirtil lindi yabku nishkinyan. Ya chopo cho demo yina? Demo yin chopo denangi lensi nga shikitono garsashi. Tomranga chu lensi ndaga norim tara rangi tsamjur zgandor dizgina. Nyanga chasera? Re chopo huanjur denangi lensi ndi nga shikitono garsashi. Dina chundana chawa zgar nga kodu jawa kere zinyongo. Chawa tonga mudu ke zingdago chi akhiti. Gat kunayu, gema shinayu, kagla pachtiginayu, shaf shartan gonayu, chakil. Dala ke gema rin, nanchi sama chakil, tito tango mida. Nari, ya, dina rizhigachik chirginangin cho Нэри, нэ ргац кунаю, ргема шанаю, кагла пхцгнаю, шаф шартан гонаю зна, панрго, панхига.
1: О, коги дит.
0: Олем панрго. Я тани то ньюа мунюнго. То ньюа мудуко. Шецхыз гаккорзгэндэ го. Шеса. Гызу ламара хонбурэнде гызи качагэнэнэ шеса гугази. Рэла. Ятани шеса гэнэнэ суг шеса чэцгэдэ.
1: Суг шеса... Шел дилемала.
0: Шел мара. Шел мара. Шел инэ карму.
1: Шел
0: а. А-а. Му, ка. Дэгэнэнэ шелсэ га. Ламатэг шанах сунгу кэта сэргэри. Су, хиджимара. Суйна цемрго.
1: Цем.
0: Цем.
1: Я, калинчи, цэгдэйдэгэдэ.
0: Цем, цанжанги цема сажгэн цем.
1: О, цем.
0: Оли, суга шесайна цемрго. Я, танинди нгуга шеса чазгэрэ.
1: Га.
0: Уга, ари. Ганика шеса чазгэрэ.
1: Фчэн.
0: Фчэн. Ri, chant. Ya tani lukwa ge shesa? Shig. Shkunga ge shesa?
1: Shep.
0: Shep, ri. Ta su kerumni hig. Ri tina tuan de ndrisun no jawa zetang. Ta su keruma hi tara. Ta de nga iha luksar lugu ni hi sun. Ya tani tawa... Xamba mu de la. Tawa xamba mu du gongi cho stanghui zin de go. Там хитэгэ цэгэн хаман ившэлэ жима чэхэгтэг о.
1: Ой-ой.
0: Нату рыхсым стэни тхнар га лукуа кэнгэн жэри итэсэк. Тэгэ цэгэн жима нига чэгэ какунан дэгэ. Нару рыхсым стэни тхнар га лукуа кэнгэн жэри.
1: А, тэлэши жима дэ, комабнён зэ.
0: Комабнён, дэнжэг жима эка. Я, нэнэнэ чё каркун эго. Нару рыхсым стэнит хнар галуқа кэнгэн жэри, шэру лунсым донит хна нзэм соғыр кэнгэ сэри, дэнэрго. Ятани туа авжуа му ар?
1: Авжуа му лэнта.
0: Ари, туа авжуа му ар. Я туа авжуа му дэкун чу джинхи кони туа зэндэго. Галанчун гэнэнгэ, галанчун ока, галанчун хигадзи. Галанчун гэнэнгэ шугжи гэ джабжа сэкуна тэ кэнгэн ры.
1: Лондон
0: айла мэнин тэгэ тэгэ тэлэ чи джимали. О, мэхэга. Я, ты нэнгэ чё каркун, шухжиг джабжа сэ гуну, сэру хур, наку, дэл, каша, мун, мэку, нчэн, дэ чу нэнгэ, чу лондон гэ нэнгэ, шухжиг джабжа тэ сэр гу гу. Я, ты нэ тэнгэ чё чавар саму зэн джэг, лан куркур ахи?
1: Лан
0: куркур... Мэхэ я... Мэхэ нэ, лэ
1: А.
0: Аланкурга лыктыгы лаңа ю?
1: Лыктыгы
0: мабыл. Мабыл, не. Я, аланкур кориг ока аланкурга лыктыгы. Ди нанна кармара ты тын мела. Нанна карма кацанга ю, ди цацо карма ты ю, кэ?
1: Отаси джимали, тэнгэ тамлама ю калыч.
0: Да, ри, я. Тан, ди аланкур коригин ди нанна домби карма джинь ю нырго.
1: Тари.
0: Я. Ди на Тэрэнгэ лэнцэн нэнэ ян шаргарэта матэв та лэнцэн джима нэнэ ашэ кургасэ шэгу.
1: Ой.
0: Я нэхэб дэмэ утахи дэлэх.

0: 야다드치난괴년큰족분남바 Tena degungren chenang ayang thang ngoma gren chenang ari wandong kheng ge chok bonam be ari wajin te le tang le yang dong len su go de yul tena chok bonam ba ge yang degungren chen de nyen shu ri ra rang ga ari wa chhe ge yona yang chuk degungren chenang go de yo nu ge lig chin da ge yang sha shur ge rang ga pha ma pen chil tang chok bo chok mu su wa chen dim chon shil ji mon den de ger sam na nga chu ta tung khang a kha bra yong bur ga se she Tena chamdening e chena ma degung galen chena nga gojga yo nuglag chi tang ucho zgil. Tumar lama suantar chaga lungu ma serga chortina reser gu nuga manglish gittang. Rkabi tang rkoncho chab, bantsu, ngejib roma suga lang vi, chashuk jemu serga nuga donglen shig. Roma chil gandrig sangsang ma jil loni chak serga nuga manglish shig. Namtan banga, njigra samdu serga nuga donglen shig. Alatar chak chanchin pama gila khe sergu nuga monglashig. Dabi tang rinchin chunig chezang roma sergu nuga donglashig. Rinchin roma ga shanglari lamu sergu nuga serikh. Lama tongmu ga ma shamu ma chi tamu re sergu nuga monglashig ji godgashig yul. Tena terang linchin di chi thumar godgiyo nuglach ji lama suantar chak lingu ma sergu chortin re sergu nuga monglandagin. Tena monglandagin darta pansana lachji kar sankhenga chukbo chi thigav denchig chigsam niga sandanar ngatang. Thigav denchig chigsam niga sandan chig. Thigav denchig chigsam niga ar ngaksam thig kalimde kapra yungbar rgasash. Retina nga chu lenchen go samat ga yong chukbo zga kalima kapra thonta chi chukbo ndiga kapra nilen zga yil. Wey chukbo chu demu?
1: Gunzaba.
0: Я чори ва чызу ка. Де чита жага. Че сэндо зэ чори инжу дэмо тэ лэ тэ тонжу рэ ва. Я тэна тэнга чима гэлэн цэнэнга лэ ва цэртэн жага. Че сэндзум зэ чэшэн жу цэргу нуга мэнлэн дэ. Чори ва жэн тэ годжи гэла. Я нэ тэ годжэн чэ дэмо. Я дэмо. Вэй тупо чэ дэмо. Чэрэн дэмэ дэмо ина. Дэмо ин. Ачи хуан цугэ тэгунгэ лэн цэндэ жэл дэ тэн. Алма сон тэр чэ гэ лэнгу ма сэр гэ чуртэнэ рэ сэр гу нуга мэнлэн дэ сэзгэ лэх чэ кэр чэ.
2: Я тина тхан жима глен ценнга ргэн цэн тэг рэди тамус эргунуга мэнлэн тэ сэзгэлэг чи кэрчи. О ти мэнлэ тэ чонгун ба тэнэ дума хэ кэрнэ ян. Гуатэн чи. Лин цэн чиг мэнэнга хуангун дэн чиг жэн цуни цэнэ ямчэн гэрлэ зэрэм гэнэ ва гэм.
1: Я
2: тина тхан жима глен ценнга тунэн ба хуангун дэ жэ шэ цуни гэ цэнэ ямчэн гэрлэ сэргунуга тунэн тэ чурэ ва жэн тэ годжи гэла.
1: Я бгатэн чи.
2: Чумэ кэ тина нэ кэ кэ дэму.
1: Я дэму.
2: Вэй тупо чу дэму.
1: О гэму гэму гэму гэму гэму гэму гэму гэму гэму гэму г
0: 哦呀呀呱唧去呀啊啊那地方就下脚去嗯呀去里外去走个啊老妈啥子去个都可能是个哎呀吧这个呀听那听啊今麦个连城啊那么啥子去个忙了这个啦呃就里外先得过这个啦呀呱唧去呱唧去就每个地那里去过地么
2: 아래쪽부가 카퍼지 땅타 공터 야쪽부나 바디나 참더니 영어치 냠치게 데른 거 완능 천조 포냐글 엔 천디치 토머고드 요누글치 알마 손터치게 릉고마 서르게 초르테네 리서르고누가 아멍른데 산신낭 주길

0: Та нехе зон цой сонара. Апчерка, та нехе шимон совна. Хадо хирджа чанга сентенин. Мало шансм чанга лахтенин. Да говра чубжи нанга норин. Чачарин сога гаянтенин. Да, чемузгин зина. Та кичин мангна кони. Хумин уин. Та ябширджа ча таги пшурин уин. Тигина, та чачин хамах чивчугин. Метуанма семджин. Шунга, незага закртира закрп самба юнар зина. Юна мара чара. А та терм хчик лакани. Нишел шажизу кырзоран арантыл ену тату кундеп дон жамни ягни гла кани аканига таки вк сарка ену таки вк тасу ену кызоран гнирнян ену шапаран к шамзын ену хар корнар жаварын га ену сын корнар дин кырн га ену тыги тана тав нохка енара ни санам чагын чулу ену до тас сана чиин чун ену цу гиспа ханями ену таму гиспа маньями ену теран енара та не тога не чоктогор нуи Не тога не ина, не мару, зонка чентыга тогана ино. Так чак тога, ну нана, чагнаку кары чебгина тогана ино. Та тыгина, чургапу турин совна, чума юра манжа назгину. Чума ганг юнга манчунг назгину. Аниган совна ра, та тангра нямги сги назгину. Тарара нямги рги назгину. Та, кчиги начиг чен жуни, ни на чон жуни, дам узгину. Ты мацалка, чумда тури зина, нечнак серка ранжа анжа ино. Сер-сер контанг сум мам ньон згну там кична джам цу гзан джа джа згну зам трав забла к хтур мам ньони дму г чо та тон сум гогор дори ину присм чакр джама ину чум ня гона цу гон згну кан гона че гон згну чум ня чим ня кан пу мам ньон згну чо чи тари бжу мам ньон згну чо та сер-сер ай гран чун згну рун кари тон кра гай чи згну кан акра як кара га згну кан дам пат чир тон згну кан та дир тон зо ма згну ан ин та ту кон ден дам джам ни згну ти чесэл та нэкен цомнара а ак юти тасу та гэпун цомри тасу лансан чин чели бдери тасу мандуге ягы бшоти тасу чэмузг ин зина та хаютен арджа кэрзгин хана тен артык чэзгин нэк пчангдаг до а ша юти тасу да пенг бол уртсал юти тасу нэк сана сему юни сему хни му юни аня на сырка юни сыркар донка юни дымуга та катым сэхсэм гана макорна ргон шага пчэгжин яни Просрсым савдавна сатгурке па юрдин дарни дымуин ата тавр ногка таңа нёнгын ган жанду урага тагна данда тамар хандандра умар акуго сырк мек акугогын донг мекра яхчиг шанна ангар артыг тиг чар изгин тенерда чак кай изгин тандар донг чих узгин ширгмар ун торк узгин нашанган донг горым тгин вонган донг хонбу цуин нарди аза зык гжуин ха аза зык воин Чэн азазык суин тангин дэг ипшана шагло аминыз кэргун токок нёго саминыз кэран токок тэмун дочу ретара а аки рангзу дэму йиндара та тавр нонка нга читэнгзгзи тэвда тан самэджуну бишгма чэгу кызи абгы тан самэджуну тэвшан мар горка ча шарэди дон мар го гэрмун бэрэди та тэг итэнгна тэрэн чоркапу нда торинги та яркэла мафтана маркэ тэр мафтана пчэрэйна Таюна сонгэ гокан жогону мен сонгэ гокан жогону та сангори ра садэти нёгори ра хсе сонгэти дэгэ тади та да чэна та сэги та вэ сонгэ рга кэ сэги дэмо е гонэрча дэмо майну аня зон сомнара зон савджан сайну нэрэн хсэхсэ майну нэн дон дэн дон жа жа идади та тэрэ чөпшэрджи мо дон апчоччи ёни на тон дэн локин зэнджи ёни рджа хэрджи ёни сэна гомджи ёни дэгэ тади та шимо инэна айфшиги тади Гоён чуй дали, аянлонги, гэпшиги, саму дэмуи, пшэнунда, самшин чэпшэрб кагнини, чэрах чэхси гозину, там махину, чо яндэра марача, та тамани, нга мангапша чэ мэ, та мангапша нан до мэк, нюга ганда ра мэк, та цонда цулил, чэнда раб ялэзину.
1: Ярэко, азэн хоньёка, тэгда хэдула чакэн жигу, тата яна тэрунгэн дэни цыках сэмгэ кавдай. ཁྱི Тигари ихтана нари жигискелана рерагири дини кацк кавда артан данда илгу та карлын мукун зон данда илгуну тикернахи кари чигир гарна юк лым хамучиги хонна юк

0: ᱪᱤᱠ ᱟᱱᱟᱨᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱡᱮᱱ ᱞᱟᱨᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱱ ᱟᱱᱟᱨᱞᱮ
1: ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱷᱟᱱᱥᱟ ᱛᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱚ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱪᱷ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱪᱟᱱ ᱥᱟᱢᱯᱟᱨᱥᱤᱱᱤ ᱟᱞᱟᱝ ᱟᱜ ᱴᱟᱱ

0: Семке нянг тамдоси калам тамму. Зэнке ми тонторси ванн дымра. Ванн чэнчи пони чэчэ капралагьюн.
1: Yaan zatsi denbi nyam khun chokpo namba, darta chechik nyelim tunjun zimbanda warnang chanji ponya ge tatung nen tsengkin. Dina tsamdani yang achi nyam chik alamal hadun chilka langvi, ni janggu korak lishk den sergunu ge, manglende sanshi nangju yil.

0: 동망비버레 Чоптым дейтінгап шажыға гэмпін донім дыңы. Амайуңа нямчу тепшуқса Фтамбруф жөгірі гэнділ дыңны. Чонгел гжа дыңып жана дейтінгап маңжа жептін дықтунгі.
1: Ирдап жапи цин яхынин, Чонгон жонян дыңа жасып чечеп кэн, жонян маңап чечі жанлуза рэмбағни бі куапшылып шерчек заңртыға нымадың. Уфэй дан жанхун жанлам куапшыпа хуау зыжын цанин топа масыл рэмбағсам Нештун нерінгә дурдап җиби ци сохчыгын. Сатын ерчик би мәрдән патты дәлгән пентом шибатын. Квачу па жанлу дан уфе, жанхун жан җин патыр дати, тенхер тенин чацын тав дәлгән удалла. Корлым тырдавдан лавда патын, гарҗи сы чацын ни вапи шего тансым ла пешин. Варның сатык чикчик тикен зикчен рэмпур дан, сончун шексу шепи лингын лыгҗып шибатын. Вартун царык чорта дан, лыгсы чорта рап дан рэмбап шихин. Нештун нетик дурдарын аби ци нергын вденҗин мшерлугу. Сатын ерчик би мәрдән патчу җилингын. Rangjiji mardun kwaapshu zogchun dee, warnang saatsikisi weishchut dang, peji dinsamji mardun parchu lingin tang chikpa dee ba dang. Dee lhatrish tagchanjim padra dang, warnang saatsik rintud shetsijim mjokchad santopchun la. Dee zhongkun kwaapshu bi, chokchung shiwaan kurlum da do bi, dee ni chi rangwi santok sarwaachan bar maasili. Zhongkun kwaapshu shabzhiga, chetsin toyi chansila rangsik rangshtub ji gombaak sarwaa bipan chunxing. Rangjiji shugdiya jatub dang, zhonghwa mirgi gongrin rikhi jechirg tongwa. Zhonghwa wewa mo yungji mirgi ji yehtun dang, bopsum nari jechi. Tang yung tang mga yung, rya yung jarig soso mamung chichi, huangir cherchi tang bambung yarchun lar kamak tongwar donyan kachin dana. Lhatri nyerchik bi mardun parchul lingan vdelang yung langdrab shungwa tir, jachi chansil lidra ba tang parchul ba, lipshil libzo wa, jangzhul maka guanta ba chichi vloti tang semkhin di yula. Vlomtan zhanglu tang wufei, zhanghong zhangji na di chochi pata shungwa yin tisab yin la, kocu vlosim tang lab shugyo ba tang lingan la vlokar shing. Rganin la makchak ba tang ganchan kar popar, zamlung la zhongku lortub tang zhongku shnyashtub, Чонгу дансул чэмбонгоне. Уломтэн жанлу лэг логнин горжи ларин варна тап чопа масыл гварджи хунчингэн кэрни. Рэмсив шина чакэн вши вшэгу тэн абдэн лапэдэ. Чонгу парчу ба мэр гэрчи чакэн ни тонби вшэгу сэнтог сарва тула. Уломтэн вуфэ и ярджи сонлэн дэн шкапчил жондар вшэдэ. Томарн парвани чакэн та тэнгсэм лапшэрва бадэ. Рангжи че мэрдун парчу лэнгэн лэгтар вшэбэ. Лонаг жонхи чэн квапчун парчу лузовкул парчирэ. Уломтэн жанхун жанг вавлэн фтамбо инла лэгсэ лапшэн ча ё бадэн. Тхкэр чэнхэ байин би чанни гзэбжил нэн лачэн ярчик би цанчун дэг дамтэн шунгрдэ. Варнэн гочу ла шуг би цуэрта араб дэн рэмба гзэнгсэ тунбин нэн лэгэнжэб ши. Коцэ ярангжэ чэ мэрдун жигтэн парчу лэтун ла шэжи гзэнгсэ тунбаб жэг бар гзэнгтуб ши чэлэ. Чонгон чонян дэн жэсэб чэчэб кэн. Чонян мэгэб чэ чэ ломтэн чанлу ла рэмба ни бин парчу лэ шэжи гзэнгтэг чо чэ дэн. Ломтэн уфэй дэн чанхун чан ла парчу лэ хуау гзэбжин цанин чо чэ ба масэл. Рэмба гсэн бин парчу чэ шэжи гзэнгтэг чо чэ тэгчу лэ нэн. Ломтэн чанлу дэн уфэй. Чанхун чанчин, тоғми үсамдан мабжил бір нганчаб лол афтан бір бчан юпа. Влана мипи вшабжиг ла рангни юцин бэнкун чичи, дирб жиг донлин байин ла. Жиртын цошив дан варнан зигчин, парчу чир жакаб штобдан зигчин шебаб чичи, хуэртун мүй хуэйн ин. Дан жуэн гэй дан юн дан амага юн, ржа юн мэрг хаг мэгмэн чичи Си Цзиньпин гэ дирб сарби, чонгу чачи чи пчанцог ранлэг чир гумбан зафтун таб зонжды. Дан гэн цохчин тан нехэ ба дан, шкам нехэ би цанзум чинцог рэмшунгар гондун лагтар тансаб шеба. Чонгэ цанзум чин цуг тэн үшэбэй гуа жиг дончу нэнтэм шиэдэ. Гданкэл нэ чэ тэгчу лэ рамжин чэ донхэн ла гуа ахтансаб дэн ба тэн. Дэхэв жэ чэ чэг тэгтунгва. Ехтун жэ чэ чэптэн тэгтунгва. Сонгчун нэ лэгбэр джэба чэб шиэдэ. Ломтэн Си Цзиньпин шухэн инбэй дэн чонгэн гэм танкур дэ хэнгарвийн тэндэл дамсэб дэн. Дэнэй хгарчи гэр нянштуб дэн. Мэрдун квапчу чэ нянштуб дарпэл хэчэн дэнгэрдэ. Гзанжту топин парчу ба мэхэр зонгэ. Ржэка томгэн инбэй ичи чэ чэптэн тэгтунгва дэн. Хуангэр чэ чэ чэ нянштуб джэн чом шиэдэ. Чонгу лэгэ дэнгэрб чэн лэр дэнэй. Ржакэб штопчин зэгчэн дэн мэрэг вчардар чэв лапчин вшабжиг ла вшуг юн нэргэндэг тунчил бантаб лхумэ вшэгэй бийн бокэлг нэнгэ.
0: Джэнгу мангчин тэцхуа джэнлэ айун цханкэнгэ айун джэнгэ жолгэ чи. Цэй нэхэ нэнэ, бэчэ мамо цухан чэмо рэ. Сарава дула чэмзэг цухчин чэ жуши, касэ тэлу дэнгэ дэмэн зэлэ. Жолгэ чиф дэнтунэ, санэнэ чонгу дэнгэ сарава дувэрэ, шэмжэг цэгнэ луб джэлэн курэ, джэнсэ нэмо сэгэ нэ. Джакэм нэчэ сунзэн чэ тапчэ нэчэ лгэ. Ajakim nikim rewa, shugu yung ni, mjugunyere pejib shin yule. Zhongko shugu jie, sarwa dul dung nyamdi, ajakim nike sunzin jie, tamung nginzin galchine, donchul yikbub shiaba dung. Pansina yelchib shi khe chirag dungwa. Nyamni la, hun humba jib shi ni, zhongko dung, Sarwa duwar jia, jiwa harlim tui chitzil da thibjiri, gandil dungdu li. Zhulik jif dantuni, shugani ge chapsil tila, pancina yilchi jesib da dangni, pancina jabjir yubi zhukbu shiggi. Zhongko shugji, sarwa dulib shugji, zhongko shiga sadunla, zisung namu shibri, ngaju shikangai. Sarwa dul dang nyamdi, mamtil da pancina zanjuga dang, ranim jia dardang zamba, nyamni nijil yunga. Pancin nangsi la tershtuk mabshi babji jia sadunla jir zongdi. Jakub ni kem jiwa di, zichun mandra wa dang. Jakub jia, anetil mandra wi, zamti nyamni jia khuimtsun shikdan jiru, bastun shindu prakdani. Amangtsiv deshti lamgani, nyampi nyamjil jia zhukbu shiapa dang. Huamjir tsungtu nyamdi dangsib dahtungwa. Amangsim jimtin yongjiri, gandil dangdi, jiltga dambrun zamba. Shugumang nyamni la khu jikba dang. Shugumang rangliga nyam tachung shini. Mirgi jia, lehkul jimtin tsukba zhanjiri, gandil dongdo yuli. Zhuli jie nanjif dantuni, zhongke jiangwu mangqin jie sarwa dula chamzi cuqin dang nyamdi, qie dun ayun lankang dang, shugni bian zamtin cuqin. Mangqin tima dang, jimi war jie mzachung zhong la hijamni, chamchung zixchung dang, uglu nyungrdung, peji suta jie nyamnyuwa nyamchil xieba dang, nyanyir nyamni la jachim jie ngansung an dunshu xieji yin. Zhuli jie dadung zhongko gongchin dang, plabxung qilchi dang, peji jie jirim shiwi, mamang mangshzeg nitsila chamjir nangwa dang. Zhongko shukje sarwa dula shukdang nyamdi, jesil shongli kurje nyamnyong beri la khe jamni, arang sosi jakub peji dang, darpil dungra aramduk shendu prifdani. Kasa telu uftantuni, sarwa dula dang zhongki wara shemjil zgini lovjil nguru yi zhangi. Shukni bie pancin zanjuk dang, pancin yilchi, nyampi nyamjil jibshi di, jakub ni bie zamjila shaftin dab dang yuli. Sarwa dula jie zhongko shukdang nyamdi, jakub ni jie sunzin jie, Tamung nginzi galchini donchuli yigbu shiapa dangi. Huamjur dangi canzili. Machi suwa chapkun jia nyamni la hi jamni. Jakub nipi mamang la vdeshti la vjenduli. Sarwa dula chamzi suqin ji zhongku jiangwa mangqin dangi nyamdi pancina beri dangi xaajirin zingira ximhandi. Jakub nipi nriwa ngarwe peji donga dangi. Nyejib nyamni la gandila donchili. Nresim zingdu yu bapdani. Wang Dongmin jimu la shigai.
1: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ sugar jenjim chiche, loring in chango chong awi, chetun changula, tishib shini jinchim shung. Sanchin sejunga dangzun chong di togo, chichib shuji shijin pingi, lomton jangzing mish gun chong ni, lo jian kur jan su shivi, tsushin tong nang wi, somshil kachin jar gondun, jajog dang lobjong shi. Chichib shuji shijin pingi, somshil kachin jar gondun lobjong dang, lakhtar dang sub shepa dang. Khtanpum ni che takchula ramshin che tohing la, kwa samu lang ni, songchong nim tak chita lakbar jipa jipsi de. Lomton Jiangzing Minji, Otong Choyir Gongpa Tang, Lana Mepi, Nyamjir Jinzen Tang, Tarpil Tangni, Njormil Jarim Jik, Sarji Garib Batsib Jagbi, Sachib Sambi Jinur De, Tangrib Jianjim, Sorgun Saran Zikchen Lar Kendak Tongwi, Gakhi Chenpo Shikdan Jarub Shagi Ba Tang. Jakub Tobdan Zikchen Tang, Mirif Jardar Jib, Lapchim Shabjik Lar Kendak Tongchil, Shijir Ngali Chivan Jogi Ba Nanchif Tan. Jain Chogli Nanchif Tan Tun. Chichir Shuja Xi Jinping, Samji Shtawa Yang Tak Ban Zik Ba Tang, Lakhtar Shabir Korji, Namshil Kachin Lobjong Tang, Lakhtar Tangsib Shab Ba Tang. Tongta warsim te, caji namur jenchong tang, chotsil ngomar jenchong pieba. Rigpig zhongdig lobjong tang, natun tagtarib jirchong, rigsul tang, lamdig zikba suqji, shawar jintil tang, tangsib da pelua. Lobjong lobsuq shanjuq shugurdim namu tang, lakbar jipa jipsi te, lobjong lobsuq leitun jim kipa tang, ngoyin jigyu shigin ba kagtab shigi. Jinsuqli nanchif tantun. Chichir shuji Xi Jinping, mangchuk nianjim ji cimilif chotsil tang, rasung natun jibdi lagdik shepi, shayi korji, Shankun Zabtun Kachin Jor Gongtun Lobjong Tang, Lakhtar Tangsab Shepa Tang. Xiangqin Tangi Gojig Zir Zongni, Zognil Namchang Ji Dongin Lamig Ba Tang, Nyamkhi Cherig Tungwa. Zendib Ji Nyangstub Lar Tenni, Xigdil Jirig Shepi, Shar Natsuk Yipur Jibdi, Mangchur Panba Tang, Jirchung Lagbu, Peji Lar Gendil, Vtanlang Songchung Ji Ji Panji Hengali Chewan Topar Basum Shargi. Xiangqin Sejunga Jili Jinsuk Tang, Nanjib Tantun. Chichir Shuji Xi Jinping, Mengni Huanjur Gneu Tang, Huanjur Shayi Gorji, Songshil Gachin Jor Gongtun Lobjong Tang, Lakhtar Tangsib Shi Te, Samlu Tang Shabchul, Tang Zhongyang Tang, Jesib Chichib Kang, Tabji Gojig Tang, Xiangqin Tang Shayi Langshi Tuk Chichir Yungwa Jibshi Ni, Lorngin Changgu Chongwa Bin Changgu Zuwa Tang, Lakhtar Shajir Gendak Tongjir Damsib Shepa Tang. Java chicken chargun zichin lartini, Nirdin chiring a tongue or behir mondo tansubshite, Nihiogi, Huanjur, Tambung and Korsu Shajer, Skandatongatang. Johnny Gi, Tangrup Janji, Tony Malang Zichimshini, Mansung Gansung, Lachi Shepa, Paji Tang of Danger Chichin Chargul, Nelly Laposhite, Lord Major Tona Shava, Nihiogi, Yapur Japatang, Lorsho, a member Lincoln, Hurtaking Wanjershini, Lorning Chango Jongavi, Go Yaposhin Zichir, Skandal Hurtak Donkey. James Holy Nanchi Tantone. A Jerem Dambi Jingultan, Yev Tangfteni, Tronchir Sarger Namchang, Lakter Shajer Kent of Tangerti, Tronchir Jimmy, Remjin Cher of Tongatan, Tronchir Jinipa, Gentleman Tisang Tongwa, Tronchir Jergini, Jabjir Jemjuks of Tangani, Nihi Yogi, Murdun Kori Jelux of Tongatan, Lord Jerginim Jones, Songshong Kanglup Shite, Mama Mansuja, Pisan Toyim Toyuar Tong Hertaki Togi. Shodin Jemjit Langzik Javi Namban, Tisang Tongjir Himani, Stabdi Tumultan, Huanjur Panjicheva, Rjangdu Lagdi Shemir, Rini Muntun. Вденжиг лингд чопав чичэ торгэн гэ тангрып жанжив шоудин дэмжил сэнд маалгам жонир нганцги сонжим ча мангжи готэг чэ сян чагсав гэнтэв шидэ сонжим шавши нибатан корчул личул жэмтэн нган чэрэв тангни сянчин чэг нэцлэр нги танг тамби тангрып сонжим маалгам жонир нган чэнги джин сохли нан чиф тандуна мзачул шэ танг мангви тисэг чэр гикун гэ тисэл дамзым шидэ бланкур танг чэмчул логчин ньоркэв чэ кахсав сарв шэ гох тансэ бэни норсэл марнг чэр кэчэг нибан донфэл гэнлэг шидэ цажим тохи чэргонни Сэчи чи керпуг шэрх тунг гийе. Джин цугли дарун дондаг жандаг ла шэмчиг бшийе.
0: Даб жа би цин ни хэнэнэ. Шанчин мэнчинэ хгаб жүжэвэ. Жэнэ айон тэнкэн дэн цу ийе. Джин цу тэнэ арэбдэн бабдэнэ. Чэшэв хэчэ Сичин пинчэ нээдэ жа сумшэ гэлчин дэнэ. Зэфтун гэлчин чэ гунтунэ тобжун дэнэ вжэжэг бши ба дэнэ. Шанчин дэнэ дэнгэ нэгшчунг шэвэн гурчэ цанчунгэ жула дачэв жа гунтун дэнэ. Shangchin Tangye, a genie Ayun Hankunga Jinsucha Guntune, Tob Jung Tanga, Vijetuxi. Shangchin Manchin, a genie Ayun Hankunga Tangsu Shuji. Julian Jumba, Yang Fun Chunji, Gunzi. Zhang Huan Yuan Tang, Lu Gang, Wang Jinji, Tai Ting Yung, Chen Dong Changji, Tunda Shiba Tang, Li Tong De, Tunda Lesser Shipsi. Jinsu Li Tantune. Pierdo Rangmi Li Tun Tang, Among Shi Topsu. Sashik no tsien gu chi tanga, lo mil jia huam jib chi jib shawa lakbar jib param gini. Jil sung tanga, ama hong tanga rib jian tanga. Zhong chilak sajir suk jib shawa lang shire, bi cun thun bi, gandil dunga tanga. Amang chim shawa anyu l tanga, sung jil dambu shi di. Tob jong shi ni guwa sa mu lian ba tanga. Lakbtir dun chula damzin lakbu shi agi. Jin chuk lian nan chif dan tuni, lor tu jib shawa nyam yung, shugudum zong shi ba tanga. Chim tin gan jib tanga, zonib shawa sung jil ni, Yang Tuggy Tlua. Bison toy chemzi jia, pijila, gansung jia badange. Panim toy dakil jia, and yambibla, gendel dante. Nihurge, shanchung jia, huamjur jia, bison toy pijila, gansung shagi. Dedang yamte, nipa yurge, a jerma manchin jia, shavia manja, shaftin de duadange. A zong tanga shanga, a manchina gabjin dimke, jim til shava, nantin jia lupper dibgi. Dunga, shirtu rami litun jia, sajia shungne, lupter shia badange. Shirtu la rang matanga, Murg Shavim, Jule Chapunja, Chemzitanga. Dakil Shava, Nantinje, Lugber Dugila. Chem Chungan Sunga, Dirb Servia, Shirtu Rami Litunta. Tapshu Chichir Shavia, Beatsum Toy Pijila, Gentstongi. Zhetungja, Domni Zulwatanga. Xartun Gandibja, Chapshu of Dambing on the Patanga. Argini among Chinja, Twins Janakin Hania, Maturginija, among Chim Shavia, Bindr Nimperla, Arukidungi. Jinsuli Darwa Shanchin Manchina Jenny Ayun Han Kantanga, Li Kunja, Sundry Tawa Yang Tung Batanga, Lugalin Tatarwe, Tobjung Toso Baby, Shavia Jedum Yenshi Maiskula, Jishu Shi.
1: Dabja Pitin Yahanina. Shanchin Sajiji Dangzu Jinsudan, Joshi Jinsu de Batang, Shanchin Sajiji Dangzu Shuji, Joshin Gombo Drahijin Gonsam Shibama Selkam Shale. Jinsuli Dabdan Bitsi Samjinin, Joyan Chasu Pitin Tundi Gondon Jedakan Tobjung Shibatang. Jechif Shu Jim Pingi, Dangshi Manib Jim Tundi Dangdang, Jong Chasu Jiji, Tamu Tobjung Tang near them be Tonangi, Songshi Gatin Jer Gondun Dang. Jechif Shu Jim Pingi, Shedularang me Shavi Tangangi, Zaptun Gatin Dang, Jayung Jeff Shedularang me Shavi Tundi Gondum Chi, a Jedrang Tobjung Chi. Jin Sugli, Sanchin City Jeremba Susu Tang Sanzig Dang, Jachi Tang Lipshid B. Jechif Shu Jim Ping, Songshi Gatin Dang, Zaptun Gatin Jer Gondum Tobjung Dang, Guak Tang Sabin Batang. Steve Donjang Tang, Lalinja Lamsha, Yang Tapper Conta Chapar Shepa. Samlu Tang Shapchul, Tang Dronga Tapchi Gotrito, Chichir Tantip Shepa. Shanchen Tang is top Tang Damping Gotel Water. Page Yichi Chetan Tongatang, Samlu Tang Chapsuch Natal Shek Cherokongwa. Mamma Sajit Chetun Jimlo Jigging Ganin Dompel Gandal Shite. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ